0: слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
0: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страздышем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
0: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и Бюро кредитной информации.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
4: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
3: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: Суперцены Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Lidl. Того.
7: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пылесос Керхер ВД2 Плюс 59 евро. Мойка высокого давления Деволт 199 евро. Бензиновая самоходная газонокосилка Грюндер всего 269 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
8: Топ Мьюзик. Песня из ТОП-20.
9: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
10: Девятая позиция.

0: Ridēja 32 ruļļi, 8,99 eiro. Uzvelkamās autiņdiksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā. 23,99 eiro. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri. 7,99 eiro. Rimi.
1: КВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах «Рими».
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.

0: ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
0: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy!

0: гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ.
2: Nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspējuši apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Касинукай. Выгодные цены каждый день. Двухместная скамейка Домолетти 79,99. Садовый навес с поликарбонатной крышей 599 евро. Садовые качели Домолетти всего 149 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Лидлу в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Lidl стоит того.

субботу днем уже во многих местах страны ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах также сильные ливни и гроза. Во время грозы ветер может стать порывистым. Ночью местами на востоке сгустится туман, который ухудшит видимость. В воскресенье будет облачным, лишь местами на востоке облака рассеются. Дождь будет идти в основном на востоке страны, местами также, возможно, гроза. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 7, плюс 12 градусов, курсом будет прохладнее, плюс 4, плюс 8, а днем воздух прогреется до 16-21 градуса. На Курзамском побережье сохранится немного более прохладная погода. Начало следующей недели также будет богато на осадки. Во многих местах ожидается дождь. Возможно, сформируются и грозовые облака. Но продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории Латвии воздух прогреется выше 20 градусов. All-time favorites.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam gaišās vīnogas bez kauliņiem aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Ветри группы «Доктор Клоун» приглашают.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
4: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мец, давай.
6: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Хеллманс 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения...

Многие водители спорят, какая коробка передач экономичнее. Забегая вперед, отмечу, что сама по себе коробка не расходует топливо. Это зависит от ее связки с двигателем. С точки зрения физики, механика выигрывает. КПД механики достигает почти 98%. Тогда как у автомата он колеблется от 86 до 94%. В автомате энергия теряется из-за гидротрансформатора, постоянной работы масляного насоса и трения фрикционов. Не случайно КП греются и требуют охлаждения, а механическая коробка передач — нет. Казалось бы, механика вне конкуренции. Но тут в игру вступает количество передач. У механики их не больше 6, а современные автоматы бывают 8 и даже 10-ступенчатыми. Чем больше ступеней, как вы понимаете, тем точнее коробка удерживает мотор в зоне низкого расхода. Поэтому старые 4-ступенчатые автоматы действительно проигрывали, а новые многодиапазонные могут оказаться экономичнее ручки. Однако главный фактор, конечно же, водитель. Резкие старты и нелюбовь к высокой передаче на механике сведут на нет любые инженерные ухищрения. Таким образом, идеальный вариант — современный многодиапазонный автомат в руках спокойного водителя.

Согласно последнему исследованию, у значительной части автомобилей в Латвии 29% выявлены заметные повреждения. И хотя часть дефектов носит косметический характер, на дорогах встречаются и машины, побывавшие в достаточно серьезных авариях. В ходе последнего исследования выяснилось, что более 1% поврежденных автомобилей имели ущерб на сумму не менее 50% от рыночной стоимости. К слову, ремонт бюджетных марок вроде Dacia, Renault или Peugeot может стоить несколько тысяч евро, а восстановление премиальных BMW или Mercedes – десятки тысяч евро. При этом 94% поврежденных машин имели ущерб менее 20%. То есть большинство случаев были относительно незначительными. Надо понимать, что многие сильно разбитые автомобили ремонтируются максимально дешево, с использованием деталей низкого качества, после чего их историю могут скрывать от покупателей. В Латвии автомобиль признается подлежащим списанию, если ремонт технически невозможен или экономически невыгоден, то есть его стоимость превышает рыночную цену машины за вычетом стоимости металлолома. Это создает возможности для перекупщиков

0: покупать сильно поврежденные авто на аукционах, ремонтировать их и продавать в других странах, где отследить прошлые аварии сложнее. Также отмечается, что торговля такими машинами между странами ЕС остается в серой зоне. Из-за различий в правилах регистрации и техосмотра поврежденные автомобили могут продаваться как обычные подержанные. В свою очередь, доля сильно поврежденных авто в Европе отличается. Самые высокие показатели зафиксированы в Италии – 7,8%, Германия – 7,7%, Швеция – 5,8%, а в Испании – 4,5%. Поэтому покупателям надо тщательно проверять историю машины, особенно если она импортирована.
1: Топ Мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ
2: 20. Это Топ 20.
3: Бронзовый призер этой недели – место номер 3.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Сегодня для вас несколько хитрых приемов опытных водителей, чтобы снизить вероятность попасть в ДТП. И начнем мы с поворота налево. Если вы стоите в левом ряду на поворот и пропускаете встречный транспорт, держите колеса прямо. Это мера безопасности. Если произойдет удар сзади, то при вывернутых влево колесах вашу машину выкинет навстречку. Последствия от этого удара гораздо тяжелее. С прямо поставленными колесами вы просто продвинетесь на несколько метров вперед и не улетите навстречку. Сюрприз с тормозами. Если проедете по глубокой луже, тормозные диски и колодки вашей машины намокнут. Тормоза от этого могут потерять эффективность. Чтобы ускорить процесс высыхания, нужно несколько раз слегка нажать на тормозную педаль. От кратковременной нагрузки влага испарится с поверхности деталей, и тормоза придут в норму. При обгоне. Некоторые дальнобойщики помогают водителям легковушек безопасно себя обогнать. Это важно, особенно когда видимость ограничена. Если встречка свободна, то дальнобойщик включает правый поворотный сигнал. Если заморгал левый поворотник, обгонять нельзя. Чтобы резкое торможение впереди идущей машины не стало для вас сюрпризом, смотрите на дорожную обстановку на несколько машин вперед. Сквозь стекла машины перед вами можно заранее заметить, как поток начинает притормаживать. А если машина наглухо затонирована и через ее стекла не видно даже горящих стоп-сигналов, сместитесь в пределах полосы на полкорпуса левее. Ну и, конечно, соблюдайте дистанцию. И в конце бонус. Три совета водителю зимой. Не оставляйте размораживатель замка в бардачке. Зимние перепады температур приводят к образованию конденсата. От этого начинка дверного замка подмерзает. Поможет открыть дверь специальное средство-размораживатель. Однако пользы не будет, если флакончик окажется в бардачке машины с замерзшим замком. Накануне заморозков переложите средство в карман. Помыли машину? Протрите резиновые уплотнители. А еще лучше после протирания смазать уплотнители силиконовой смазкой. Если этого не сделать, то при сильном морозе двери и резиновые уплотнители примерзнут друг к другу. В результате проникнуть в машину будет затруднительно. Придется с силой тянуть дверь, при этом легко повредить уплотнитель

или ручку двери. Перед тем, как закрыть машину, проветрите салон. Не обязательно на протяжении часа держать открытыми двери. Достаточно выйти из машины на пару минут и открыть окна. Можно также открыть окна и за несколько десятков метров до остановки. Так салон проветрится быстрее. Это необходимо, чтобы выгнать из салона теплый воздух. При следующей поездке стекла не будут запотевать. Всем удачного финала зимы!

Сегодня поговорим о том, как палящее солнце сказывается на состоянии машины. В первую очередь страдает салонный пластик. Под долгим воздействием ультрафиолета он трескается и теряет свет. То есть попросту выгорает. К техническим характеристикам это, конечно, отношения не имеет. Но вот при продаже такой след времени, назовем это так, может вызвать лишние вопросы у покупателей и спровоцировать нежелательные торги. Кузов тоже не остается без внимания. Лакокрасочное покрытие постепенно тускнеет. Пропадает блеск, а поверхность становится матовой. На темных авто это особенно заметно. Появляется сероватый налет. Внешний вид портится, хотя технически машина остается исправной. Силовой агрегат, коробка передач и тормозная система такой жары абсолютно не боятся. Даже если автомобиль неделями стоит на открытом солнце. С ними все в порядке. Правда, перед запуском после долгого простоя следует проверить аккумулятор. Если на нем есть вздутие, заводить мотор не стоит. Лучше сразу подумать о его замене. Рисковать в такой ситуации себе дороже. Ну и в конце, не скупитесь во время летнего отпуска оставлять автомобиль на открытой парковке. Или хотя бы под тентом. Это простой способ сберечь эстетичный вид машины и не тратить потом деньги на восстановление.

Будущее уже здесь, и очень невероятно, что машины с автопилотами будут колесить и по латвийским дорогам без прямого участия водителя. А если ДТП? Даже если автомобиль попал в аварию, будучи в режиме автопилота, виноватым все равно останется хозяин автомобиля, то есть человек, который сидел за рулем. И платить по счетам придется именно ему. Такую позицию озвучили юристы, к которым мы обратились с этим вопросом. По словам юристов, закон не предусматривает лазейки, чтобы переложить ответственность на умную электронику. Правила дорожного движения трактуют ситуацию однозначно. Виновен тот, кто сидит за рулем. Пусть даже он просто активировал систему и наблюдал за дорогой. Никаких поблажек для автономных режимов пока не сделали. Между прочим, у водителя есть шанс отыграть затраты, если он докажет, что техника подвела. Экспертиза, кстати, которая стоит недешево. И она может зато показать брак автопилота или сбой, который станет весомым аргументом в пользу водителя, хозяина автомобиля. Если производитель умолчал о возможных рисках, хозяин машины может подать регрессивный иск и взыскать деньги и за чужой ремонт, и за повреждение собственного автомобиля.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, JaunCLV.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
2: Готовься к лету вместе с Юск. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
3: Только 3 дня с 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ

0: определенную косметику Авоне, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты Провизор, Моллерс, Валмарк и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга черника 400 грамм 3,99. Курица потрошенная 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 170 грамм 89 центов. Лидл стоит того.
2: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy

фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

всегда приятно купить машину, где есть много всяких разных допов. Но спустя время, когда первая влюбленность к машине проходит, ты понимаешь, что есть вещи, которые тебя, ну, не радуют точно, а даже раздражают. Хотя изначально ты считал это хорошим бонусом при покупке этого автомобиля. Сегодня поговорим про непонятные решения в автомобилях, которые большинство людей все-таки бесят. Невозможно отключить ESP. Система стабилизации ESP – вещь очень полезная, но в некоторых ситуациях, чтобы выбраться, например, из грязи, требуется интенсивное вращение ведущих колес. Бывает, что противобуксовочная система отключается отдельно от системы стабилизации, но чаще всего это единое целое, и кнопка отключения не всегда предусмотрена. Тогда без хорошего троса и трактора не обойтись. Кожаная отделка. Садиться в шортах на кожаное сиденье некомфортно. В летнюю жару отделка может нагреваться до 60 градусов и более. Майка при этом становится неприятно мокрой. В холодное время года кожа на сиденье тоже не лучший вариант. А тканевая отделка сиденья стала уже большой редкостью. Штатная магнитола. Штатные головные устройства часто не поспевают за прогрессом. Те же смартфоны эволюционируют гораздо быстрее и зачастую обыгрывают своих автомобильных собратьев по части производительности. Штатные навигационные системы тормозят и нередко имеют устаревшие навигационные карты. Тачскрины и рояльный пластик. В старых машинах многие функции можно было включить, просто нажав на кнопку. Сейчас кнопки заменили тачскринами, на которых отображается меню и подменю. Причем мониторы от постоянного прикосновения заляпаны. Как это все влияет на удобство и безопасность? Но ведь красиво. Впрочем, это утверждение тоже спорно. Вокруг тачскрина, как правило, вставки из черного лакированного пластика. На нем отлично видна пыль. Красиво все это выглядит только первые 10 минут после мойки автомобиля.

Запаска – дистрофик. То, чем комплектуют машины сейчас, сложно назвать запасным колесом. Не очень приятно и даже опасно ехать с докаткой вместо переднего колеса зимой по скользкой дороге с острыми наледями и ямами. Кнопка «Старт-стоп». Многих эта опция раздражает. Кто-то бережет аккумулятор со стартером, а другие пугаются от внезапной остановки двигателя у светофора и отключают эту функцию. Но вот незадача. После перезапуска двигателя «Старт-стоп» снова в деле. Большинство автомобилей не сохраняет такие настройки, а отключать каждый раз очень неудобно. Аналогичная проблема с активными системами безопасности. Аварийное торможение перед препятствием, удержание в полосе, мониторинг слепых зон. Стоит выключить и снова включить зажигание, и все системы активированы по умолчанию. Зазор между тоннелем и сиденьем. В этой черной дыре у многих могут исчезнуть смартфоны, ключи, документы. Доставать их оттуда очень сложно. В зазор не просунуть руку и не согнуться для доступа по сиденье. Попытки достать упавший во время движения предмет могут закончиться аварией. Некоторые торговцы предлагают разные затычки для этого пространства. Пластиковая отделка багажника. В багажнике не всегда получается перевозить только мягкие вещи. При этом на пластиковых деталях могут оставаться царапины. Казалось бы, рациональнее использовать для отделки мягкую обшивку, но ее трудно в дальнейшем отмыть или можно порвать. Универсального решения пока нет.

В субботу днем уже во многих местах страны ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах также сильные ливни и гроза. Во время грозы ветер может стать порывистым. Ночью местами на востоке сгустится туман, который ухудшит видимость. В воскресенье будет облачным. Лишь местами на востоке облака рассеются. Дождь будет идти в основном на востоке страны. Местами также, возможно, гроза. Ночью минимальная температура воздуха составит плюс 7, плюс 12 градусов. Курзом будет прохладнее. Плюс 4, плюс 8. А днем воздух прогреется до 16-21 градуса. На Курзамском побережье сохранится немного более прохладная погода. Начало следующей недели также будет богато на осадки. Во многих местах ожидается дождь. Возможно, сформируются и грозовые облака. Но продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории Латвии воздух прогреется выше 20 градусов.

0: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
1: Spilva labi, iet kopā.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Среда начинается с правильной остановки.
4: Автостопом.
5: Автостопом. Автомобильная рубрика в утреннем шоу. Каждую среду в 9 утра на ТОП-радио. Актуальные автоновости и полезные советы от автоэксперта Норманса Аватынша.
3: Начни утро с программой «Автостопом». А обслуживание и заботу о твоем Volkswagen доверь новому сервисному центру «Автобраво Моторс» в Пардаугаве на Карля Умане 96.
4: Автостопом.
5: Включи среду на полную мощность.
6: Māja dišpirkumi.

0: давай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
0: Металлолом в Толмец, давай.
2: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
3: Я парты.
4: Да, стоп. Пец парска тишинс не ескатиц. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārti. Komandā viņš arī nespēlē diezko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs.

Клиенты чешской марки «Шкода», входящие в концерн Volkswagen Group, столкнулись с неприятным сюрпризом. Их личные данные украли. Причиной стала хакерская атака на официальный онлайн-магазин автопроизводителя, расположенный в Германии. Злоумышленник успешно эксплуатировал уязвимость в системе безопасности и на короткое время получил доступ к базе данных торговой площадки. Как только утечку обнаружили, магазин экстренно отключили. Ведется расследование. Судя по предварительным выводам, в руки хакеров попал достаточно широкий спектр сведений. Речь идет об именах покупателей, их почтовых и электронных адресах, о номерах телефонов, а также деталях заказов и логинах от личных кабинетов. Пароли, правда, сохранились не в открытом виде, а в виде хэшей, то есть преобразованных значений. Но и тут есть подвох. Теоретически, атакующие могут попытаться расшифровать эти хэши, чтобы получить полноценный доступ к учетным записям. Есть и хорошая новость. Платежные данные пользователей остались в безопасности. Владельцам аккаунтов настоятельно рекомендуют как можно быстрее поменять пароли и, что особенно важно, не использовать одни и те же комбинации для разных онлайн-сервисов.

0: Согласно последним данным исследования, в процессе сборки машин, особенно пластиковых деталей интерьера, выделяются химические соединения. При определенной концентрации они становятся небезопасны для человека. Летом, когда салон прогревается на солнце, эти вещества начинают испаряться активнее. Особенно это касается свежих автомобилей. Самую серьезную угрозу среди них представляет формальдегид. При долгом воздействии он может вызывать рак. В эксперименте участвовало 5 машин разного возраста. Испытания проходили в специальной климатической камере, которая замеряла уровень загрязнителей внутри салона при разной температуре. Все образцы превысили норму летучих органических соединений. У 40-дневного Golf концентрация углеводородов в воздухе оказалась в 5 раз выше, чем у 200-дневного. При атмосферном режиме 23 градуса Цельсия показатели всех протестированных машин укладывались в допустимые рамки. Картина резко менялась при нагреве, например, когда автомобиль стоял под прямыми лучами солнца. Хорошая новость – включение системы вентиляции сразу серьезно снижало концентрацию. Исследователи дают простой совет владельцам свежих машин. Если в салоне есть подозрительный запах, перед поездкой стоит как следует проветрить его. Это существенно уменьшит количество вредных примесей в воздухе. Когда странный запах не исчезает спустя несколько недель, покупатель вправе письменно заявить о дефекте дилеру.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20.
1: Это топ-20.
2: Место номер 10. 10.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Последние годы автоподставы становятся все более изощренными и опасными. Особенно часто такие случаи происходят на дорогах, где меньше камер наблюдения. Например, на загородных трассах или на неосвещенных участках. В таких ситуациях важно понимать, как устроены эти схемы и какие меры предосторожности могут помочь избежать проблем. Сегодня разберемся в автоподставах. Одна из самых распространенных схем – подставной удар в заднюю часть машины. Эта схема чаще всего используется на двухполосных дорогах за городом, где движение не такое плотное, а шансы на наличие свидетелей стремятся к нулю. Все начинается с того, что один автомобиль – жертва, движется по своей полосе, а два других – случайный, и подставной следит за ним на расстоянии. Злоумышленники начинают маневрировать, чтобы привлечь внимание жертвы. Часто это выглядит следующим образом. Случайный автомобиль начинает двигаться в левой полосе и моргает фарами, чтобы заставить жертву уступить дорогу. Когда тот пропускает машину и перестраивается обратно в свою полосу, подставной автомобиль, едущий сзади, резко увеличивает скорость и сила врезается в заднюю часть автомобиля. Чаще всего удар приходится в заднее крыло и бампер. Сужение полос. Удар в задний бампер. Еще одна распространенная схема тоже реализуется на двухполосном участке дороги. Вместе сужения в одну полосу злоумышленник в этой схеме действует в одиночку, двигаясь по разгонной полосе или полосе, которая вскоре закончится. Подставщик резко перестраивается в последний момент, когда вторая полоса уже кончилась и дает по тормозам. Без регистратора виновным в ДТП признают водителя из левой полосы за несоблюдение дистанции. Все происходит стремительно. Полосы справа уже почти нет, и вероятность перестроения справа мала. Этим и пользуются автоподставщики. Схема часто используется за городом, вдали от камер. Водители, попавшие в такую ситуацию, часто не могут точно объяснить, что произошло, и не всегда удается доказать свою правоту, если нет очевидных свидетелей или видеозаписей. И последняя подстава – это, конечно же, падающие пешеходы. Еще одна классическая автоподстава – пешеход-дублер. Сценарий чаще разыгрывают во дворах, где машина движется медленно и у пешехода формально есть преимущество прохода. Злоумышленник внезапно выскакивает из-за припаркованных автомобилей, либо из слепой зоны. Театрально падает на капот и тут же собирает толпу свидетелей. Иногда к реквизиту добавляют случайно разбитый смартфон или порванную куртку дорогого бренда. Материальный ущерб повышает выплаты. Давя на жалости и страх уголовной статьи за наезд на пешехода, мошенники предлагают уладить вопрос на месте и требуют наличные деньги. Место для преступления выбирают заранее, вне зоны видимости камер. Отсутствие у жертвы видеорегистратора или свидетелей не позволяет доказать его невиновность. В такой схеме автомобиль зачастую получает небольшую вмятину на капоте для убедительности. Видеорегистратор – это первый и, пожалуй, самый важный инструмент для защиты водителя. И, конечно, постоянно следите за трафиком в зеркала заднего вида. Зачастую готовящуюся автоподставу можно предугадать и быть готовым безопасно отреагировать.

Мировой авторынок остается полем битвы глобальных гигантов и локальных производителей от Toyota до Build Your Dreams. Свежее исследование показывает, какие автомобильные марки самые популярные в 61 стране мира. Хотя Toyota доминирует в Северной Америке, в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, многие государства сохраняют верность национальным автопроизводителям. Toyota продолжает укреплять статус мирового лидера. Японский бренд занимает первое место в 25 странах от Северной Америки до Ближнего Востока, а также в ряде европейских и африканских государств. Марка лидирует на столь разных рынках, как США, Япония, Саудовская Аравия и ЮАР. Столь широкое присутствие объясняется репутацией надежных, экономичных и долговечных машин, а также разветвленной дилерской сетью. В Европе позиции региональных игроков по-прежнему прочны. Например, Volkswagen остается самым продаваемым брендом в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии и Великобритании. Национальные особенности проявляются и в других странах. Во Франции лидирует Renault, в Италии — Fiat, а чешские водители традиционно выбирают Шкоду. Давление международной конкуренции не мешает многим странам активно поддерживать собственный автопром. В Китае на фоне стремительного роста популярности электромобилей внутренним лидером стал Build Your Dreams.

0: катализатор – штука незаменимая. Пока не загорится чек, машина не начнет тупить, а водитель нервно гуглит цены. А цены там такие, что хочется обнять автобус и пересесть на общественный транспорт. Если говорить совсем просто, то каталитический нейтрализатор или катализатор – это фильтр в выхлопной системе. Он делает выхлоп менее вредным и убирает часть вони. Внутри керамические соты с напылением из драгметаллов. Да. Буквально маленький ювелирный магазин под днищем вашего автомобиля. И вот что его убивает. Во-первых, плохое топливо. Во-вторых, пропуски зажигания. Несгоревшее топливо долетает до катализатора и начинает догорать уже там. Температура адская, соты плавятся. Третья беда – масложор. Если мотор ест масло, катализатор быстро забивается нагаром. Ну и классика латвийских дорог – удар днищем. Керамика трескается, и процесс пошел. А иногда катализатор просто крадут, потому что внутри есть ценные металлы. Такой вот криминальный квест. Просыпаешься утром, заводишь машину, а она орет, как спортивный болид. Только без спортивных амбиций. Как понять, что катализатору плохо? Чаще всего загорается чек. Машина может хуже ехать, больше расходовать топливо, появится неприятный запах выхлопа. Иногда мотор буквально начинает задыхаться, потому что выхлопу тяжело выходить через забитые соты. И тут начинается народное творчество. Самый популярный способ, в Латвии так точно, это удалить катализатор вообще. Выбить соты, поставить пламя-гаситель, прошить мозги машины и сделать вид, что все нормально. Но нормально уже не будет. Во-первых, выхлоп станет токсичнее и вонючее, во-вторых, машина станет громче. В-третьих, электроника все равно начнет ругаться, поэтому ставят обманки или перепрошивают блок управления. А самое опасное – это когда катализатор выбивают прямо на машине. Керамическая пыль может попасть обратно в двигатель и устроить мотору дорогостоящую трагедию в нескольких актах. Теперь давайте перейдем к главному. К тому, что волнует больше всего. Как решить проблему честно и без космических затрат. Полностью новый оригинальный катализатор – это дорого. Иногда очень дорого. На некоторые бюджетные машины цена доходит до нескольких тысяч евро. Да, за деталь, которую большинство водителей никогда в жизни не видели и не увидят. Просто отдадут деньги. Поэтому есть более разумный вариант – ремонтный катализатор. Старую начинку удаляют, а внутрь ставят новый блок. Лучше металлический, он прочнее керамического. Такой ремонт обычно обходится гораздо дешевле, чем покупать новый катализатор. И позволяет сохранить нормальную экологию, спокойствие электроники и пройденный техосмотр. Есть еще более бюджетный путь – поставить универсальный катализатор – например, от более дешевых машин. Это дешевле, но экология уже будет попроще. И иногда приходится дополнительно решать вопрос с датчиками, а иногда даже с мозгами. Главное не делать удаление ради профилактики. Катализатор не расходник вроде тормозных колодок. Если он жив, пусть работает. Ведь он не только спасает природу, он и делает жизнь водителя тише, чище и менее ароматной. Потому что запах старого выхлопа без катализатора – это не дух свободы. Это запах сожаления.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 €. Un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
5: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Lidl стоит того.
6: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
7: Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Утро начинается не с кофе, а с них.
9: Кто бросал трубочки звездам? Это серьезно делаешь?
10: Хорошо использовать, чтобы это
9: я
10: было более...
9: Я хотела тоже спросить. Да, это как-то мне нужно их перед концертом.
10: Надо поносить, наверное.
9: Я не знаю. Здесь ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
10: Да.
9: Понимаете?
10: Поэтому придется купить трусы. Новые. Может, кастинг устроим?
9: Ну, я не знаю.
10: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Лени Кравица трусы из твоего гардероба.
11: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Побудь. Днем с 7 до 10.

0: экспертами банка Luminor и бюро кредитной информации. Каждый вторник после 8 утра и в повторе по субботам в 12:00. Поговорим о том, как не попасться на лапы мошенников, защитить себя и свои деньги в современном мире.
1: Ну и поскольку говорить сегодня мы будем о кредитах, Элвис Страздынч у нас в гостях.
2: Наш Супермен.
3: Лабрит.
1: Лабрит.
2: Борец и защитник простого народа от мошенников.
1: И говоря о кредитных учреждениях, их тоже надо проверять, в чем нам помогает киберинформация с Бироис и коммерческий директор Интерс Микельсонс, привет.
4: Добрый день.
1: Доброе привет, утро привет. Еще пока.
4: Да, доброе утро.
2: Мы уже благодаря твоему сайту узнали много всего, что тут можно проверять, но мы будем напоминать для того, чтобы все это немножко вошло в привычку у нас, потому что вспоминаем мы, как правило, о много полезной информации лишь тогда, когда уже поздно.
3: Да, я. Кредит информации сбираюсь, тескуш. Ļauj jums pārbaudīt kredītu vēsturi, un viņa neizsniedz kredītus, bet mēs šodien parunāsim. Būs divas epizodes, šī būs pirmā daļa, un pēc divām nedēļām būs otrā par kredītiem, nebanka aizdevumiem, un kā tad cilvēks apkrāpj ar to palīdzību. Un pirmais populārākais veids ir sociālajos tīklos, nu, īcevišķi cilvēki, viņi atlas profils, kuriem varbūt, kuriem ir... kuri atbilst precīzi tam profilam, kāda ir, kuriem ir naudas problēmas. Tie ir tur no 20 līdz 30 gadus veci, varbūt vēl ielicis, ka meklē darbu, it sevišķi cilvēki, kuri liek, piemēram, SSLV vai citos portālos liek sludinājums, ka viņi meklē darbu. Uzreiz WhatsAppā tie cilvēki raksta, jo, nu, tur, protams, ir telefona numurs, un viņi uzreiz raksta un piedāvā aizdot naudu, un tās summas vienmēr ir crazy, tur ir 10 миллионов вот лиз под добыть.
2: Вообще ничего не нужно предъявлять, никаких документов, не всё нормально.
3: Не, тут же та форма, они отсут гар форму.
2: То есть всё-таки есть какая-то имитация бурной деятельности, что что-то они решают.
3: WhatsApp, по-прежнему. Он тоже варц, узварц, тоже name, surname. Ну, цитра из английского, цитра из креевски, цитра из латвийского. Они Google Translate только. Креевск мне лёт рать, потому что я только латвийский на английский. Он тут и это лаукс, calls, он тут пункт punkts. Un tad tu nokopēji visu to vēstuli, kā tev tie punktiņi jādzēš ārā manuāli, jāved iekšā. Es ņem rakstu man reāls linkums, vai jūs varat aizpildīt manā vietā. Jā, labi, ir viss kārtībā. Viņa galvenais vajag summu, kāda es gribu aizņemties. Vispār, neko par man nezinot. Jā, mēs aizpildīsim jūsu vietā. Neko par man nezinot, vienkārši summu. Es saku, nu, es tur varētu kaut kāds 100 tūkstoši paņemt, viņi tādu labi. Tad jums ir jāieskait pirmā iemaksa. Mēs vienmēr gaidām to, jo es sarakstos ar tādiem, nu, desmitiem paralēli. Un tad es gaidu to pirmo iemaksu, nu, kur man viņi pārskaitīt, viņi man atsūta kaut kādu naudas mūlu. Мес.
1: Давай так объясним, ну, тем, да, кто не постоянно слушает, да, то есть, если ты сразу же, тебе предлагают любую сумму, но...
2: Нет, то есть, Андрей, давай с самого начала, получается, ты просто публикуешь какую-то информацию о том, что тебе, ты ищешь работу, к тебе обращаются сами люди, которые говорят, да, без проблем, мы, слушай, у тебя финансовые трудности, мы тебе сможем одолжить, и предлагают любую сумму.
1: Любую сумму, более того, что и в какой-то момент они начинают тебя просить, ну, нужно внести залог, и этот залог, да, уже... перечислить дают счет некоторые персоны, которые тоже не в курсе, что его сейчас обманывают, потому что это так называемый денежный мул. Человек, которого обрабатывает абсолютно другая организация и объясняет ему, что, например, школьнику, да, дай свой счет, получишь за 20 евро, тебе просто придет какая-то сумма, а ты нам эту сумму передашь и получишь, короче, те деньги, которые вы перечислите этим мошенникам, они уйдут вообще неизвестному, непричастному к этой схеме человеку. И он их просто перейдет дальше, получит какой-то свой маленький процентик, даже не зная о том, что он совершает какое-то правонарушение.
3: Я, он, и как человек думает, ну как, я силу, SSLV, es sludināju, ka es meklēju darbu, kā viņi man sociālos tīklos atrada. No, tad vakar ar mani sazinājās no Delfiem, viņi tā izpētījumi par šo, un viņi ir uzgājuši vienu Telegram botu, kuru es arī tagad tur bišķi pamocīju. Tur ir principā cena ir eiro 49 dienā, da. Vai arī tur uzreiz uz mēnesi, pēc 80 eiro laikam kaut kas tāds bija. Tur ir dolāros. Ievad jebkādu informāciju, telefonu numuru, vārdu uzvārdu, sociālu tīklu kontu, vienalga, tur ir kaudze informācija, ko tu var ievadīt, jebko no tā. Un tev uzreiz iedod atsūt PDF failu, tas robots, kur tu atver telefonā, un tur ir visa informācija, ko viņi par tevi var iegūt. Koiņi ir ieguvuši.
1: Tu esi patiska no?
3: Es tagad šodien to izdarīšu, bet mēs nākam...
2: Možeš? Nē, man... 8 eur, man tagad nē, tad es liškam... Ili skurka?
3: Man 1 eiro 49 uz dienas es paņemšu. Es vienkārši negribēju vakar naktī ņemt, tāpēc, ka...
1: Pravieriši mūju numeru tožu?
3: Jā, jā, es pēc tam man jau atsūtīja no Delfiem tur pār informāciju.
2: Kā esam uznājām sie vod eti saiti, na katorok Andrišku sēdīt,
1: un
2: na katorok rozmišķēna jau profil.
3: Un, lūk, to sauc par open source intelligence. Tātad šie te ļaundari, viņi staigā pa internetu un ievāc informāciju pa jums un saliek kopā datubāzē un pēc tam pārdod, nu, skaidrs, ka krāpniekiem.
2: Сейчас объединить всю информацию, которая вообще когда-либо появлялась о вас в интернете, это уже ничего сложного. Для этого не нужно тратить множество часов для того, чтобы прям разрабатывать вас как личность. Для этого просто возможно приобрести бота, чем, в принципе, активно пользуются мошенники.
1: Да, ну, если это бот делает, он делает из какой-то базы данных. Значит, эта база данных, скорее всего, есть у этих же мошенников.
3: Ты что?
1: Они используют один и тот же источник информации.
2: Эти мошенники очень хорошо делятся, у них очень хороший коворкинг. Они очень хорошо делятся.
4: Источники информации — это всегда интернет, так что всегда знайте, запоминайте, что все, что вы туда пишете в любые соцсети, это все там остается, и потом вас можно найти.
1: Раз в жизни опубликовал объявление своим номером телефона, уже это как-то куда-то, к чему-то прицепилось, куда-то попало, ну, ничего сложного. Ну-ну-ну.
3: Jā, un pēc tam viņi atrodīja uz sociālās tīklos, WhatsAppā, viss kaut kur jums uzrakstā un tu piedāja to summu. Un tad tālāk iesaistās naudas mūļi. Kā mēs tas stāstījām, naudas mūļi ir tie, kuri palīdz apzināti vai neapzināti krāpniekiem to naudu izdabūt laukā no upuriem.
1: Nu, pričom, v большинстве даже случаев, возможно, неосознанно, в том плане, что это школьники, которых также обманули, а пообещав им, ты же несовершеннолетний, тебе ничего не будет. Да, понятно, что это такая сложная схема, но какая тебе разница? Двадцаточку, тридцаточку свою заработаешь, а что школьнику 30 евро на мороженое, а может быть, на что-то еще? А может быть, на что-то еще, на одна раз.
3: Un tad mums atsūt to naudas mūlu, mēs viņu atrodam sociālais tīklos. Mēs vienmēr sakām, ka mums banka neļauj pārskaitīt uz ārzemēm, mums vajag Latvijas kontu. Un tad viņi, jā, nu skaidrs, kaut kāda limita mums ir, tad viņi mums piemeklē naudas mūlu no Latvijas. Ja viņiem ir databāzes ar naudas mūļiem, tad viņi piemeklē kā vajag. Atsūt latviešu naudas mūlu, mēs atrodam viņu sociālais tīklos. Un tad mēs sākam rakstīt viņam, nu, ka tu esi naudas mūls, pārstāji sadarboties ar krāpnieku un tā. Un tad viens interesants gadījums bija, kur tas cilvēks man raksta, ka viņš nav naudas mūls, nu, viņš nesadarbojas krāpniekam. Es saku, nu nevar būt, viņš man atsūtīja kontu, kādi jēgi viņam atsūtīt kontu, par kur viņam nav nekādas kontrolas. Viņš saku, es nezinu kā.
2: Bet es saku, nemāju, почему они меня считают мулом, если я не мул.
3: Es

0: лицензионные. Да, если вы с ними работаете, то я бы сказал, все в порядке, только надо проверить домашняя страница настоящая.
1: Тирги сдалībnieki ir tā sadaļa Latvijas bankā, kur var ievadīt tur jebkuru banku vai nebanku aizdevēju, jā. Un tur parādīs. Un tas attiecās uz nākamo stāstu, kā tad šis cilvēks, tas naudas mūls, par ko mēs runājam, kā tad viņš pazaudēja to savu kontu, kā viņš iedeva pieeju krāpniekam tam kontam.
2: Kā kam smart aizī, da.
1: Viņš bija caur Google meklējis ātro kredītu. Viņš bija rakstījis ātrais kredīts, jo viņam bija naudas finansiālas problēmas, un kā tad
3: atrast? Потому что как раз сейчас нас слушатели говорят, хорошо там счет известен, но откуда знают персону и его данные? Значит, банк сливают. Это все... Это все, знаете, да, вот расскажи, как это на самом деле происходит. Мы сами все сливаем, тут не нужно ничего.
1: Да, это человек сатрит Гугла, он мы сакам экажить нас, сакура бредит, ну, едут в нем то пьет.
3: Да, в какой момент получилось так, что ты потерял контроль над своим собственным счетом?
1: Вы считаете, что нибудь Гугла отрада? Ну, ладно, салцас New Bank, так и New Bank, он отрад Гугла, он иегает шая лапа, он тут весь истец пец банкс, он тут он чарь аиспалдит то форму.
3: Для того, чтобы потом получить кредит. Ему тоже был нужен, да?
1: Просто, который я избавлял сори валс. Я его дарил конт, ну, может, скоро парскать.
3: Куда перечислить сумму?
1: Un pēc šī visa, viņiem jau otrā galā ir sistēma. Viņi pastāst, tad sākās ar tur, piemēram, es neatceros, kāds tur bija Luminor, tas kods, piemēram, LV, un tad kaut kāds cipariņi divi, kas ir tā čeksuma, un tad aiziet tur, kas, es neatceros, kāds viņiem tur bija, vai piemēram...
0: Nord.
1: Jā, laikam Nord, jā.
2: IBAN kod, tad aizvies cifra, līdz.
1: Jā, viņi pēc tā IBAN var pateikt precīzi kāda banka, un tad viņi tālāk redz, tātad šeit, piemēram, būtu, tas naudas mums nebija Luminorā, bet, nu, piemēram, ka tas būtu Luminors, tad viņi lieto Smart ID, tātad viņš ir tās bankas klients, atrodas Latvijā, tātad mēs jums sūtam uz, tad mēs ejam, atradam Luminoru lapu, ievadām datus, ko viņš tikko ievadīja, personas kodu, lietotāju numuri.
3: Paralēļina, pakā, то есть, получается, что параллельно, пока человек заполняет анкету, думая, что он будет брать в каком-то несуществующем банке кредит, они параллельно сразу же заходят в его, например, реальный банк, вводят его же данные, и когда придет Smart ID, молодой человек будет думать, что он вводит Smart ID, чтобы увидеть что-то в анкете вот этого нового банка, а по факту мошенники проникают в его личный аккаунт и могут уже
2: Давайте возьмем паузу, чтобы Наташа могла насладиться этим моментом, как она разобралась в схеме мошенников.
3: Это
2: сейчас
3: страшно.
2: Впервые в этом мире, Наташка, давай тебе вот отдельно просто, ничего себе.
3: Надеюсь, что именно так же себя чувствует
2: наш
3: слушатель.
2: Ты сейчас сама дошла до этой схемы, правильно же она все
1: объяснила? Да, он талак, ир, ты вот то Smart ID PIN VINS, он тогда...
2: А ты была, сразу скажи.
3: Да, вы меня раскрыли. Очень неприятно. Единственная схема, которую я замутила, и так быстро была раскрыта.
1: Он талак, я его потом тебя пекшен выпросил и пин 2 выводить. Ну ладно, я выдам пин 2, но, знаешь, как, тут я порекст какого-то слигом, сыр, лапаем кредит.
2: Вот на этом сделаем такую маленькую ремарочку и всем еще раз напомним. Вводя пин 1, мы, как будто бы, да, возьмем это, как будто в реальной жизни, мы просто предоставили свой документ. Покажите ваш документ. Вот мой документ. И это пин 1. Как только мы вводим PIN 2, это значит, распишитесь здесь. PIN 2 означает, что мы где-то поставили свою подпись, правильно?
1: Я, он чайт, это один нюанс, который я пишу с меня. Ну, просто PIN карт, чтобы сыр я парбод, майслапс, visi dati uzņēmums, kāds nosaukums, paskatīties, vai tas uzņēmums ir tajā tirgus dalībnieku sadaļā un vispārējais. Labi, piemēram, jūs to nu, aizmirsāt izdarīt, vai jūs vai šie apgalvo, ka nebūs, ka mēs neesam Latvijā reģistrēti, bet mēs naudu jums aizdosim viskārtībā. Nu, labi, piemēram, jūs ticat, bet nevajag.
0: Tad pauzīt, ja nav Latvijā reģistrēts un gribat kaut ko aizņemties pie mums pārbaudīt, ja?
1: Jā, tieši tā.
0: KBLV startautiskās atskaites.
1: Tieši tā, KBLV var pārbaudīt visu.
0: Vai uzņēmums eksistē.
1: Precīzi. Un, bet tālāk, ja jūs to, piemēram, jūs to visu noignorējat un neizdarījat, un jūs paņēmāt...
3: Kā obično,
1: to,
3: происходит.
1: Loģiski, nu reāli.
3: Reāli.
1: Cits gadījums, bet tur cilvēkam atsūta par kvadriciklu rēķinu, par 4000 eiro, viņš ievada uzņēmumu nosaukumu, kur nu, viss rēķins ir tā kā tam uzņēmumam. Tie kontumurs cits. Un viņam uzmet banka, nesakrīt maksātāja saņēmējs ar kontumuru īpašnieku.
3: Da.
1: Un viņš aizrakstam pārdevējiem, tas kā jā, mums tā bieži ir ignorējiet. Viņš vienkārši noignorējam pārskaitu, man tās, nē, tā sistēma tik ievies, lai jūs viņu lietotu, lai jūs nekad nepārskaitītu, ja jums rādās, ka nesakrīt. Nē,

0: savā kanālā pārskat. Vai labi atgriežoties pa šīs. Ja jūs ņemat kredītu un jums ir it kā jāparaksta līgums, ka jūs ņemat to kredītu, nevar būt tā, ka jūs ņemat kredītu New BNK, bet uz Smart ID atnāk pieprasījums no Luminor. Tā tas nevar būt. Mm-hmm. Jums jāatnāk pieprasījumam no New BNK.
1: Если
0: существует. Я,
2: это еще один red flag, на который нужно реагировать.
0: Вемер,
2: что-то лучше скинуть.
3: Это уже пять. Мигающий флаг.
1: У меня бывает, когда какой-то счет оплачиваешь, а этот просит, Smart ID пишет, что перечисление будет совершено в другой банк. И я такой сначала такой, оп, а потом, ну и все. И в банке написано, что да, услугу осуществляет вот именно этот банк. И такой, ну хорошо, все в порядке. Я даже в этих случаях просто оплачиваю тот счет, на который я сам зашел проверить, я даже тут уже начинаю сомневаться, черт побери. Но это необходимо. Сейчас наше время.
0: Я. Он лезет то я, целок с абсолютной пиндиви, меня певе, но какой-то крапник сверталок дарит. Ну как, ты вот что, ты спиндиви, ну там упрым, ну, крапником пеем спиндиви. Viņi var līdz, laikam, 100 eiro kā kurai bankai kādu limitu, bet bez Smart ID PIN kodiem pārskaitīt.
2: Mm-hmm.
0: Līdz to pārskaitīt nākamajam un tādā veidā tur tā nauda riņķo.
1: Bet tas dēļ для ускорения таких маленьких
0: Bet otrs, viņam jau ir visi tā cilvēku kontakti. Un tad, kad viņam sāk ienākt tur piķis, viņu uzkrāja. Jo tas pēc tās sarunas mums bija sajūta, ka viņam pat nebija plāns uzreiz ņemt to naudu ārā. Tur tā nauda viņam krājās tajā kontā, un pēc tam viņa pēc kāda laika zvana un saka, nu reku, jums pa daļām ir ieskaitījies tas kredīts, tas nekas, ka no fiziskām personām reāli
1: daļā.
2: Afigiet!
0: Un, bet, lai mēs pārskaitītu jums tagad pārējo daļu, jums daļa no šīta kredīta ir jāpārskaita mums tomēr atpakaļ tur kā komisijas un viss pārējais. Un viņš tā jau nav, man nav tāpat, kas tam manas jau ar pusi vai 80% no tā pārskaitīt. Un viņš skaito naudu tam krāpniekam ar cerību, ka viņam atnāks, jo viņš neko nezaudē. Bet īstenībā viņš tikko izdarīja nelikumīgu lietu, viņš palīdzēja krāpniekam.
1: Pamogu mašiņkam, stāl dienežnam mulam, sam tavo nezināja, ničo sebe. А что в этом случае? Ну так, а полиция что скажет в таком случае? Вы денежный муль сдался, нет?
0: Лабак, айзет, пашем пирмаем пе полиции, снака, я вини пе тэвс отнакс.
1: А чем закончилась история с тем человеком, которому ты доказал все-таки, что он денежный муль, сам того не знаю? Он согласился, что он лоханулся?
0: Я, винч пекрита, бет мумс, цик мэс ар наут с мулем коммунцаем, вини некад не пекрит, я с полиции. Он, ну, Es nezinu, es nevaru viņiem neko izdarīt. Es arī negribu viņus nosūdzēt.
2: Ļoti pieredzēt, ļoti valgots.
0: Es arī negribu viņus nodot, tāpēc, ka viņi man palīdzēja. Viņi noņēma to krāpnieku kontu nost un aizrakstīja krāpniekam, ka nauda ir ieskaitīta. Un mums bieži tie naudas muļi arī palīdz, jo viņi paši sāk saprast, ko viņi dara. Jo liela daļa no tiem, ar kuriem mēs komunicējam, viņi nemaz nav tā kā naudas muļi. Viņi ir... to nezināja. Līdz ar to mēs negribam viņiem bojāt, nu, tā kā mēs viņiem iesakām, ejiet uz policiju, bet, nu, vai viņi iet tālāk, tas jau.
1: Ну, да. Ну что, крутая история, хочу сказать, и еще раз напоминает нам всем, что критическое мышление очень важно. Быстрые в легкие деньги, это, конечно, всегда заманчиво, но не всегда правда. И Luminor Bank напоминает, что мгновенно разбогатеть, инвестировать, выиграть какие-то там тысячи евро, это, скорее всего, мошенничество. Банк, тем более, никогда не просит раскрывать данные банки, какие карты, пин-коды, смарт-ID в своих сообщениях и прочие, да, какие-то. Будьте, пожалуйста, бдительны и берегите сами свои деньги. Ну и, конечно же, в бизнесе важно принимать решения, основанные на фактах, а не на эмоциях. И просроченные платежи или плохая репутация могут дорого обойтись. Поэтому перед тем, как сотрудничать, убедитесь, кому вы доверяете. Кредитная информация Sbirois предоставляет данные о финансовой дисциплине, компании, кредитном рейтинге и кредитной истории. Так что прежде чем доверять, проверьте в КИП ЛВ. Правильно, Интерс?
3: Да, обязательно.
0: Вел вен лет сацерюсь, кое сайзмеш патэк. Виньем ир конт пие, виньо ир вен цент парскайтит не банк айздавеем. Он айзимтес това варда науду. Jo viņiem ir arī pilns konta pārskats un daudz kas pieejams par tevi. Un tad, kad tajā nebanka aizdevēja sāk skaitīt uz viņa kontu piķi,
1: da.
0: Tad viņam raksta, ka tev piķis nāk no aizdevējiem un skaita tagad mums daļu, jo tev tur komisijas un viss pārējais. Un tādā veidā vēl arī cilvēks, tik daudz naudas es neaizņemos, ka es skaitu pusi prom, bet īstumā viņš paliks parādā. Tiem, tas ir vēl viens veids, ko viņi var darīt.
1: Nu, в общем, все равно в любом случае, да.
0: Jā, jā.
1: Что ж, спасибо, ребята. Все, как всегда, было важно. И это была рубрика «Код мошенников». Если ты слышишь это, как обычно, в субботу.

0: Вот туда мы говорим. То это повтор. Слушай, актуальный выпуск. Следующий вторник на волнах Топ-радио.
1: Это был Код мошенника.
0: Актуальный выпуск во вторник в 8:00 в утреннем шоу.

0: nogalē dārza festivāls Veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt, man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
3: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tavetri grupa Dr. Klūn priglašējot.
5: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
4: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Мир мчится вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
8: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
7: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком «Луминор» и Бюро кредитной информации.
9: В магазинах Lidl дни XXL. С 14 мая сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
10: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
11: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bītes salonā vai

0: представляет большая лотерея «Лека-штука». 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». «Лека-штука». Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
1: Головокружительное предложение. Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Битте.ЛВ. Битте.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Лидл стоит того.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, Floriol, 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Новый сырный бургер со свининой от «Макдональдс». Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
6: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
7: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2 eiro 99 centi un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
8: Еще мощнее, еще энергичнее. The Prodigy – это...

0: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
0: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad Būst.com.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: Lielakcija Beigalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieraupījumi līdz pat 23,500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,69. И подсолнечное масло 1 литр евро 89. Lidl стоит того.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Кто бросал трусики звездам? Это серьезное дело.
5: Собираешься использовать, чтобы это
4: я
5: было более...
4: Я хотела тоже спросить.
5: Да, это важно
4: мне
5: или нет?
4: Нужно их перед концертом.
5: Надо их поносить, наверное.
4: Я не знаю. Здесь ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
5: Да.
4: Понимаете?
5: Поэтому придется купить новые. Может, кастинг устроим?
4: Ну, я не знаю.
5: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Лени Кравица трусы из твоего гардероба.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Днем с 7 до 10.
0: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
6: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
1: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Битте.ЛВ. Битте.
2: Только 3 дня с 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
4: В магазинах Lidl дни XXL. С 14 мая сыр чеддер XXL 500 грамм 5,69. Сырные закуски XXL разные виды 6,99. Кофейные зерна крема XXL 1 килограмм 200 грамм 15,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

Фрешбургер от Макдональдс с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте суперкомбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь суперкомбо.

0: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un sālītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Металлолом стал нет, вставай, много денег выручай. Металлолом стал нет, вставай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал нет, вставай.
3: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
4: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
3: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
5: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унитипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унитипс АБЦ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: kaķu stādi 1,39 € gabalā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Суперцены Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии. Новый сырный бургер со свининой от McDonald's. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
6: Утро начинается не с кофе, а с них.
7: Кто бросал трубочки звездам? Ты серьезно делаешь?
8: Собираешься использовать, чтобы это
7: я
8: было более...
7: Я хотел тоже спросить. Да, это как-то мне
8: нет?
7: Нужно их перед концертом.
8: Надо поносить, их поносить?
7: Я не знаю. То есть ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
8: Да.
7: Понимаете?
8: Поэтому придется купить
7: трусы.
8: Новые. Может, кастинг устроим?
7: Ну, я не знаю.
8: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому
7: здесь
8: полетят
7: у меня...
8: в Лени Кравица трусы из твоего гардероба.
9: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
10: Renault.

0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Головокружительное предложение! Подключи домашний интернет Bitte вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Bitte и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на Bitte.lv. Bitte.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bank?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, Big Bank платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецы в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецы в ЗАБЦ.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Твои лучшие помощники в больших и маленьких проектах от Parkside. В магазинах Lidl с 14 мая. Набор силовых патронов 19 евро. Аккумуляторный комбинированный молоток 55 евро. И зажимы 9.

0: В этой группе доктор Клоун приглашает.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
3: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
4: Только три дня. С 14 по 16 мая в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Ларош-Посе, Виши, Эуцерин и других топ-брендов косметики. А также скидки от 40% на определенные продукты «Провизор», «Моллерс», «Валмарк» и других брендов для активного образа жизни. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: Кто бросал трубочки звездам? Это серьезно дело?
2: Хорошо использовать, чтобы это
1: я
2: было более...
1: Я хотела тоже спросить.
2: Да, это важно
1: как-то
2: или
1: мне
2: нет?
1: Нужно их перед концертом.
2: Поносить, наверное.
1: Я не знаю. То есть ни одни трусы не достойны того, чтобы их в него бросили.
2: Да.
1: Понимаете?
2: Поэтому придется купить
1: трусы.
2: Новые. Может, кастинг устроим?
1: Я не знаю.
2: Ты полгода покупаешь красный купальник, я думаю, что этому не сбыться. Поэтому полетят в Лени Кравица трусы из твоего гардероба.
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Головокружительное предложение. Подключи домашний интернет Битте вместе с телевидением и получи телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов всего за 1 евро. Спрашивай в салонах Битте и на сайте. Больше о важных условиях этого предложения на

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bank?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, Big Bank платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
6: Я пасты! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
7: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

all-time favorites.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены. Я не